0: кынан такиригин кынан алиппин айлет на парукса алиппин сисич масикуната. Алилен жугашенги чисиси масчайку на нукайку како сискан гашайку кварту а. Сиси чакуна. Кынан кая чагмасикуна. Вату чики чата чачим шинкис.
1: Ивасвари, Ивасвари. Мур покули ухо плох. Мишки михуч вишчурайся. Иван каван? Алиби! И масмари, и масмари, и матакама, ох, токучапи, тохайшан, пачакуна, варкамна, и кшанку. Алин, мисис, чакуна.
0: Кунан, косиру, косвага, папа, чаманта, вилакрита, апаричим, сайкику.
2: Няу, пахуэка, чискунака, манас, кунан, хинатачу, папатака, аляскаку, кейнатас, аляскаку, сиси, маси, чайкуна.
0: Вака панайкуна нямак чарамуня папалека.
3: Ай!
0: Кунани пах патарах тага алярамусун чиси. Вай кинчис абрам патараха алярамуна.
2: Ари вай кикуна нукахтараха айнирамес папалечина айнайнилеп тукурусус папанчис. Марисол! Русмери! Вильма! Хобита! Анжали апуэ хавучис! Имата мунай кишинаят капар кача мункис.
0: Ари иматан капар кача мункис.
2: Римача! Ама я везигай чищу. Кусикай виканка вайкин саврам пата папам талям сунчис.
1: Перо имата тхавайка мусунчис ли.
0: Канку наманта я.
1: Но кайгу канё пуша сахкуня. Ваванчиску на там апана.
2: Мария, Мичел, Кристиан. Хамуйчис.
1: Ари хамуйч папата алямусу. Papata chayamos un pepey.
0: Ari waikuna haku papata yaramuna.
3: Haku!
2: Y matata kunari waikurusun chisri.
1: Ama nyane ilia kikuchi no kaiku yana parusa kiku waikuitaka.
2: Gracias nyane kuna. Kau yatanya chahrapi waikuramusun. Watiata oro aramusun.
0: Nyama chayaramun chis nyasaikurun chisma. Kukachan chis talparusun chis papa ayamunan chispach.
3: Ari waikuna.
2: Mishkita kukansi.
0: Ari, miskita. Ya, yankamuna.
1: Amarajia, pachamama, san pelbusito, cochirugo, san papa, alladonas, baja.
2: Cierto, permisito, mañarecuna.
1: Pachamama, lay, taita, intilay, apucunale. Amaya, piñero, conquistio, papa, chacoas, fallita, alladosajo.
0: Cunanca, sí, cursisca, yankana.
3: Ari.
0: Хаварич папанчикуната хатункуна ляня, сапаватан кина хатункуната алянчис.
2: Ари, шумах папанчис.
1: Ха-ха-хай, хаварики вайрута хатун ляня.
0: Ки перванитапс мискин, махтерупас шумахми. Ари, вайкайкуна, ки папанчикунака шумахми сапаватан.
3: Ари!
0: Ай, рай, карапанс нама, имаштар михунатар апамунгакури. Нячача арамунгакуня суяруна. Хайка, няма муйрам шанкуня.
2: Хаку, тукуршас какуня, ватяпис хвалташан рахтаха.
0: Ари рапту ватярамуна.
2: Няча, райка мантаня кашанкичис.
3: Ари!
2: Рату я ватяру сахку с яйру айча.
0: Я стал ватянчис к самому чункунанг.
2: Гусман, самачимуй.
0: Уэкайкуна, сумахта папата рикштака самарамуна.
3: Gracias.
0: Ñaña kaki kawita summa watiapeka kangaspaka. Sumata kashanga.
2: Ari mihuna apuri papasta hasta manchispa.
0: Kunan tuksunchis astas askan papans summa. Ari summa tuksunchis chaki.
2: Yasta ñaña y papa y kuna wasi punku piko chirishan.
3: Sumacha sumacha papa chayanchiska. Kusiska kusiska mihuru kunapa.
0: Чинатас няпа хуайкэнчискунака папатака аляска кукусиска хатун хатун лята. Кунари иманахтин тахмана папанчис ликавнячу, няупака сумахтах каран. Кунанка кулю кулю ляня.
2: Вайкэ абрау манач папаки талямунки.
1: Ари алямсаун сапалэй.
2: Иманэхтэй.
1: Песи тангосха кулю кулю лятана. Ари турай рухер кулюм папанчискас куру тукурусха. Ранча апирусха. Имац кунанка михуксах купас.
2: Ари панай чахрай пипис кинан кашан кулю куру. Иманахтен чал чейна кася.
0: Ари вайкай куна кина ларис пипис кашан кумана алим папа коктен куяй леня.
1: Ама я чина чукана. Такиша та такирун. Пача маман чиста. Сума papa chakwa nanchispa.
3: Bye.